0: Дална! Дална! Их табу! Эвет! Эвет! Дална! Йылдырмая кана! Хади! Хади!
1: Хади, бир зарадан олсун!
0: 59'dasın!
1: Хади, девам эт! Хади! Хади! 44! 45! 46! Эвет, 47! 48! 49! 50!